0: Вы слушаете радио Айдан, программу на русском языке на радио Дайкунд.
1: Вы слушаете Эхо Айда каждую первую и вторую субботу в 13 часов. И Эхо Айда по-немецки каждый третий и четвертый четверг в 19 часов.
0: Добрый день, дорогие радиослушатели. В нашей сегодняшней передаче подборка музыки из Центральной Азии, составленная и прокомментированная замечательным поэтом и диджеем Хамдамом Закировым. Оставайтесь на наших волнах, слушайте радио Айдан.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Наша сегодняшняя передача посвящена узбекской эстрадной музыке. И начали мы с песни «О, мой дорогой», собственно, узбекской народной песни в исполнении Луизы Закировой и эстрадного оркестра Узбекистана. Пластинка, с которой взята эта песня, была записана в 1960 году, и, собственно, видно, что это такой яркий образчик эстрадной музыки тех времен по какой-то своей энергетике, бодрости и так далее. Песня, как вы, наверное, тоже заметили, очень даже напоминает песню о встречном. Ну и опять же, интересный момент, интересный ход, который в этой песне присутствует. Частичный перевод ее на русский язык, хотя, скажу я вам честно, слова там не совпадают почти полностью. То есть какая-то только общая идея песни о любимом, может быть, идентична оригиналу в русском тексте. Но да не суть важно. Вот мы только что услышали песню в исполнении Луизы Закировой. А следующую я хотел поставить, чтобы далеко не ходить, песню в исполнении ее брата Батыра Закирова, который голос буквально, собственно, узбекской песенной культуры для всего Советского Союза. А поставить я хотел вам песню не на узбекском языке и не на русском языке. Был такой интересный феномен в те годы, в 60-е и даже где-то в начале 70-х, что азиатским, среднеазиатским исполнителям, советским, дозволялось, может быть, даже больше, чем их коллегам по Союзу, в том смысле, что они очень часто исполняли песни не только своих народов, но им дозволялось петь песни и индийские, и иранские, и какие-то арабские. И в этом смысле это был такой интересный феномен, что узбекские или среднеазиатские исполнители, они привносили такое богатство восточной музыкальной культуры, и это слушалось по всему Советскому Союзу. Песня, которую мы услышим сейчас, называется «Дорога счастья». Это песня из индийского фильма «Профессор» в обработке некоего В. Силина. Эта самая обработка, аранжировка привнесла в эту песню интересные какие-то детали, совершенно не восточные, уж точно не индийские. Мне, например, какой-то проигрыш, который вот вы услышите на скрипке, напомнил главную тему из советского приключенческого боевика «Последнее лето детства», если вы помните такой. Давайте послушаем эту песню, которая была выпущена на пластинке Батыра Закирова 1970 года.

0: Да, вот такое смешение восточного и западного. Не знаю, как вам, мне эта композиция ужасно нравится. Давайте вернемся к песням на понятных нам языках. И я хотел бы снова предложить вам послушать голос Батыра Закирова, послушать его прекрасную, забавную, даже отчасти смешную песню «Влюбленные соловьи». Стихи этой песни написал Юрий Ентин. Эта песня была записана в далеком 67-м году.
1: Пришла весна, в саду моем цветенье.

слезы позабыв. Поют ему, поют цветку свой мотив. Что за чудо, вы откуда? О, царица всех цветов! Наша роза — это проза, каждый петь для вас готов.

мне ни к чему. Весна, певцы, любовь, а соловьи вновь и вновь. Вы откуда, о, царица всех цветов? Наша роза — это проза, каждый петь для вас.

Не правда ли хорошая песня и такой аллегорический сюжет, который Юрий Ентин вполне возможно взял из каких-то либо восточной сказки, либо каких-то еще, даже не представляю, откуда он мог его взять, но почему-то этот сюжет мне кажется знакомым. Где-то все-таки читалось либо про искусственные цветы, либо про искусственных птиц, ну, может быть, вы вспомните. А мы пойдем дальше, и следующим исполнителем в нашей программе будет Стахан Рахимов. Мы послушаем его песню «Твоя дорога» с пластинки 73-го года. Стахан Рахимов родом из Узбекистана, если я правильно помню, из Андижана или откуда-то из Андижанской области. Он родился в музыкальной семье, но получать образование поехал в Москву, и там, собственно, началась его карьера. В 60-м году он участвовал в финале конкурса студенческой самодеятельности в колонном зале Дома Союзов. Ого! Кстати, вот именно там, как раз на этом самом финале, он впервые встретился с Аллой Иошпе, с которой они разделили тогда первую премию. Затем они встретились вновь уже в 63-м году в молодежном кафе, где Алла Иошпе пела песню «О Тбилиси» Резо Лагидзе на русском языке. Стахан же Рахимов, поднявшись на эстраду, начал вторить ей на грузинском языке. И вот с тех пор они начали работать вместе на профессиональной эстраде. Первое десятилетие их профессиональной жизни прошло под знаком огромной популярности. Их постоянно приглашали на радио, на телевидение, выходили их пластинки. Но в 79-м году Алла Иошпе подала ходатайство о выезде в Израиль. Википедия говорит, что это ей было необходимо по болезни для лечения. Суда дела, по всей видимости, разрешение на выезд ей не дали, но все это резко изменило их творческую биографию. Алла Иошпе и Стахан Рахимов были лишены званий, лишены работы фактически. Их записи стерты. И только с 85-го года, когда началась перестройка, их голоса начали звучать вновь. Стахан Рахимов и Алла Иошпе живут и сейчас в Москве. А мы услышим песню «Твоя дорога» пластинки 73-го года. Это песня Палада Бюльбюль-Оглы, но здесь мы ее услышим на русском языке. Сам Палад Бюльбюль-Оглы всегда пел ее на азербайджанском. Давайте послушаем эту хорошую песню.

Ну, это вот такой хороший, интересный образец эстрадной песни начала 70-х годов. Следующая песня, тоже в исполнении Стахана Рахимова, это нечто абсолютно другое. Это как раз то, ради чего я собираю пластинки, старые советские пластинки всех этих забытых или полузабытых исполнителей. Мы сейчас услышим песню, которая называется «Сайора». Стахан Рахимов поет ее на узбекском языке. Это узбекская народная песня на стихи Закирджана Фурката. Записана эта песня была в 76-м году на последней пластинке дуэта Иош Парахимов, которая выходила на «Мелодии». Музыкальное оформление, то есть исполнили эту композицию ансамбль под управлением А. Васильева, о которых я, к сожалению, практически ничего не знаю. Но давайте послушаем эту песню. На мой взгляд, это чистая психоделика. Это нечто совершенно не вяжущееся с тем, что мы понимаем под советской эстрадой.

Ну вот, уверен, и вас удивило, а может быть даже поразило, ну или, по крайней мере, порадовало, понравилась эта песня. Мне кажется, это какое-то удивительное исполнение, и вот этот самый А. Васильев и его ансамбль, они сделали все, что, возможно, хотели бы делать вообще, но вынуждены были быть аккомпанирующим составом для различных исполнителей советской песни. Здесь песня на узбекском языке, абсолютно непонятные слова, и исполнитель, которому дают добро, просто потому что он на пике популярности, и он какой-то там восточный певец, возможно, меньше претензий и зоркости со стороны худсоветов и цензоров, и музыкантов решили показать все, на что они способны. И, по-моему, оказались способны на многое. Да, кстати, в этой песне я хотел еще немножко остановиться на авторе слов. Закирджан Халмухаммад, более известный по своему литературному псевдониму Фуркат, родился в 1858 году в городе Коканди. Это Ферганская область, мои родные края. Среди прочего, несколько лет он прожил и в Новом Маргилане, которым, собственно, прежде называлась Фергана, мой родной город. Затем в 1891 году Фуркат переехал, до этого пожив несколько лет в Ташкенте, переехал в Самарканд, оттуда он уехал в Баку, потом в Батуми, потом Стамбул. Он ездил по Греции, по Аравийскому полуострову, посетил Болгарию, Египет, Индию, Китай. И, наконец, последним пристанищем поэта стал город Яркент. Это восточный Туркестан, то, что сейчас называется Синьцзянь, уйгурский автономный округ. Здесь он обрел семейное счастье, покой, остался жить и больше уже никогда не возвращался в Ферганскую долину. Самое интересное, что он был знаком с моим прапрапрадедом, ведь наверняка в своих поездках из Коканда в Фергану он проезжал Риштан, родной город моей семьи, город, где родился и я, и где мой прапрапрадед, да-да, три раза пра, был на рубеже 19 и 20 века Миньбаши, то есть старостой, иначе говоря, мэром города. И, как говорит Википедия, мой далекий предок был покровителем искусств и был знаком, дружил и помогал многим поэтам тех времен. Среди прочего, это и Мукими, и Фуркат, и многие другие, может быть, менее известные поэты тех времен. Да, но мы возвращаемся к нашей музыкальной программе и переходим сейчас от прекраснейшей психоделической песни на узбекском языке, которую мы только что услышали, к другой прекраснейшей и, наверное, тоже можно сказать психоделической, ну, по крайней мере, точно крутейшей роковой композиции, но в исполнении

0: Ну как вам?
1: По-моему, отличная вещь.
0: На пластинке «Миньони», с которой взята эта композиция, указано, что это английская народная песня в аранжировке Евгения Ширяева. Евгений Ширяев был на первых порах, в начале 70-х годов, художественным руководителем коллектива «Ела». Это известный композитор, который написал музыку ко многим фильмам, среди прочего «Какие наши годы» и... Ну, сейчас не будем вдаваться в это. Наверное, те, кто любит рок-музыку, уловили что-то знакомое, не знаю, угадали вы или нет, успели ли вы вспомнить или проверить. Не знаю, помогает ли Шазам в таких случаях, но давайте я вам сразу подскажу, что это за кавер. Это кавер песни группы Uriah Heep «Lady in Black» 70-го года. Я тут специально даже поискал в YouTube эту композицию и послушал ее, и мне кажется, ребята, вот честно, как на духу, у Иллы получилось лучше. Ну да, раз мы пошли скакать по стилям, психоделика, рок, давайте сейчас мы послушаем композицию, которая, мне кажется, вполне себе такой боссановой.

Это была песня «Джамиля» в исполнении Лейлы Шариповой. Песня взята с пластинки 1976 года. Лейла Шарипова, таджикская исполнительница, певица, родилась 22 июня 1931 года в Таджикской ССР. Вообще, первоначально я планировал включить в программу ее узбекскую песню с пластинки «Песни народов мира», которая была бы, ну, как мне кажется, в принципе, более показательной, такой боссановой, но все-таки решил остановить выбор на этой песне, где все-таки, на мой взгляд, очень характерно интересное такое сочетание традиционного для европейского слуха эстрадно-симфонического оркестра и среднеазиатских инструментов. Мне кажется, тут есть какая-то определенная такая оригинальность. Но пойдем дальше. Следующим у нас будет маленькая инструментальная зарисовка, которая называется «Интермеццо». Взял я ее со сборника Чалсын Хайтарма, со сборника 1981 года. Исполняет эту композицию эстрадно-симфонический оркестр узбекского телевидения и радио. Пластинка вся — это сборник крымско-татарских песен и мелодий. Композиция была написана Февзи Алиевым. А зачем и почему мы это слушаем? Ну, мы решили бегать по стилям, и это, по-моему, отличнейший фанк. Давайте попробуем его послушать.

этого мощного с азиатским флером фанка вернемся к более традиционному звучанию. Следующая композиция в нашем сегодняшнем плейлисте — это песня Насибы Абдуллаевой «Когда цветет урюк». Песня записана в 1983 году, стихи известного узбекского поэта Хамида Алимджана. В русском переводе я нашел это стихотворение Хамида Алимджана, где, среди прочего, попалась такая прекраснейшая строфа, которая, как мне показалось, объясняет вот эту вот меланхолию, этот разлитый по всей песне фатализм, при том, что вроде в словах песни, пока она звучала, я ничего такого не улавливал. Оказалось, что песня составлена из нескольких строф, взятых из этого стихотворения, полностью стихотворение вдвое, если не втрое длиннее. И вот одна из последних строф в том переводе, который я нашел в интернете, кстати, там не было указано, кто переводчик, но, наверное, кто-то из советских поэтов. Звучит эта строфа так. «Изо всех ушедших давно, кто в слезах, без цветов, зачах, право счастья тебе дано в белых-белых урючных садах». Я нашел узбекский текст этого стихотворения и могу сказать, что, конечно же, русский перевод не совсем соответствует. Понятно, он делался в рифму, и понятно, что многие какие-то вещи уходили, оставались смысловые значения, основные какие-то моменты. Это четверостишие, на самом деле, немножко даже, как мне показалось, глубже в узбекском варианте, в том смысле, что там говорится о том, что герою этого стихотворения дается право на счастье, как за тех, кто ушел, никогда не видев этих цветов и этой красоты, так и за тех, кто покинул этот мир плакавшим каждой весной, тут уж я домыслю, в этих садах от красоты цветения урюка. То есть герою дается право на счастье, и он его несет не только за себя, но и за тех, кто видел эту красоту и уже больше никогда ее не увидит, так и за тех, кто не видел ее никогда. Такая вот грустная песня, вроде кажется, о прекрасной паре. О весне, когда цветет урюк. Давайте послушаем.

после Насибы Абдуллаевой самое время вспомнить о другой прекрасной, известнейшей узбекской певице Айылдуз Усмановой. Мы сейчас послушаем песню с ее первой пластинки, вышедшей в 90-м году. Этот альбом назывался «Sen beni düşündür», и мы послушаем как раз заглавную песню, которую написала сама Айылдуз Усманова, и которая, давайте посмотрим по звуку, как вам кажется. Мне даже показалось, что это эдакая наша узбекская, восточная, чуть-чуть меланхоличная ламбада.

Ну вот так звучала узбекская эстрада 80-х-90-х годов. Насиба Абдуллаева и Илдус Усманова – это продолжательницы классических народных традиций. И именно такое по-настоящему узбекское что-то они при всем том, что использовали разнообразнейшие современные электрические инструменты, тем не менее они все-таки пели песни в традиционном народном стиле. А сейчас мы услышим группу, которая абсолютно рвала все шаблоны. Эта группа называлась «Оригинал», ее руководитель Даврон Гаипов, известнейший музыкант и в те годы, и после. В советские времена, в 80-е годы, группа «Оригинал» выпустила несколько пластиночек миньонов, которые сейчас являются коллекционными редкостями. Группа «Оригинал» активно использовала в своей музыке аранжировки во всех современных им стилях, и диско, и рок, и даже хард-рок иногда где-то у них проскальзывает, и, соответственно, элементы уже новой волны и синти-попа, которые в начале 80-х годов были слышны, доходили до музыкантов, в том числе и Узбекистана. Мы сейчас послушаем песню, которая называется «Макол». Это песня, как указано на стихи «Дехлави», «Ха Дехлави», я так предполагаю, что имеется в виду Амир Хасров Дехлеви, которого мы знаем в русской транскрипции. Итак, и народная мелодия. «Макол» — это, значит, пословица, и, соответственно, вся песня состоит из разнообразных пословиц. Переводить их я вам не буду, но давайте послушаем песню, которая очень крепкая, мощная и, на мой взгляд, хорошая.

Узбекистане существовал джаз. Он был очень интересным, сильным. Да, не так много известных коллективов, но тем не менее трио Виктора Мисаилова или Олег Гацкозик, его пластинка «Восточная сюита» — это большая редкость сейчас. И тот же Сергей Гилев, ударник, записывавшийся, в том числе и с вышеупомянутыми составами, с которым я, кстати, когда-то в Фергане имел удовольствие познакомиться. Он приезжал на один из джазовых фестивалей, которые проходили в Фергане. И в том числе Грик Пушен и его группа, и их пластинка «Анор», одну из композиций, с которой мы сейчас послушаем. Пластинка группы Грига Пушена была записана в 1988 году. Мы послушаем композицию «Ялла майором». В основе этой композиции узбекская народная песня. Когда-то, кстати, мне кажется, группа «Ела» ее тоже пела. Но давайте послушаем джазовую вариацию на узбекскую тему.

послушали композицию по музыке Центральной Азии, подготовленную замечательным поэтом и диджеем Хамдамом Закировым. На этом радио Айда на сегодня прощается с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.